0: это, знаешь, чего я контактные линзы купил? Ты что, я в драке очки расколотил себе. Ну, не он расколотил, но они упали, там их растоптали. Ну, я так его и бил ногами. Какой здоровый хуй, блядь. Приебался, сука. Да, я был с одним парнем. Знаешь где, что ты не у Бруевских дверей? Я был пьяный и решил зайти, знаешь, мимо шоу. В Бруе не было. И мы отошли с одним, ну, там, знакомым парнем. Ну, подошел, блядь, и снял с меня очки. Содрал. Он вначале снял с этого моего приятеля, который тоже был в очках. Что-то стал его там хуя мою отдать, тут ему отдал. Вдруг он, я даже не ожидал, знаешь, так схватил. Блять, он лежит, говорит, ты его пиздишь ногами, женщина кричит, ой, он его сейчас убьет, убивают, блять, вокруг все нахуй, блять. Ну ты понимаешь, я не виноват абсолютно, я своей вины, ты знаешь,
1: да, ну, да, ты, знаешь,
0: я